0: на радио.
1: А вы бы знали, что избытало, когда началась борьба, решили с ним пришла толпа, додумал молодцам, что не видели глазам, и учащается путь, возможно,
2: саксом.

0: Anal.
1: Разбитый.
2: Bad cock.
1: Кому больничку апельсиновую.
0: Come.
1: Кому
3: gay party.
1: Дергает мусорок.
0: Нашли. The sea.

0: сражение. Между яхтовых сражений началось день после
1: года.
0: А я встретил свой фрегат. Пусть узнаю,
1: все
0: владычество,
1: кто
0: владеет настоящий гроб пушек с искандечи, значит,
2: welcome to the club, buddy.
0: Звон металла, пули, сабли, так идет
1: бой next door.
0: Повстречали сидели морского ада, наш пиратский корабль.
1: This being anal.
0: Наш пиратский корабль.
1: This being anal.
3: Boy next door. Boy next door.
4: Desisting
0: и не
4: coming.
0: А я российский новый
4: London master.
0: И не
4: desisting
0: и не
4: coming.
0: А я российский новый
4: London master.

0: мечтает быть. Очень смелый, видно, тот. Потому что...
1: Dungeon Master.
0: И сам полезет.
1: In my ass.
0: Потому что только...
1: Anal.
0: Уважает.
1: Boy next door.
0: Потому что в самолете...
1: Stick your finger in my ass.

0: Dungeon Master.
1: У тебя миллион проблем под тобою. Над тобою. И встряхнуть ты можешь только до земли.
0: Swallow my cup.

0: знает быть. Очень смелый видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: in my ass.
0: Потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door.
0: Потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.
2: Fuck you!
3: Да, староват я стал для таких.

0: Здравствуй,
1: мастер.
2: Fucking coming.
0: Мне все.
2: Finger.
0: Бомбы пробежаться по
2: my ass. Full dungeon.
0: Прошагали пол.
2: Это секс.
0: Мы приближали как могли. Это
3: flash of spanking.
4: Semen.
0: Браво. Это
5: suction.

0: Semen.
1: Ярчик.
0: Bondage.
1: Всех на свете наш.
0: Anal. Любит.
2: Boy next door.
1: Идет. Мы сегодня.
0: Guitar.
2: Coming.
1: Будем с вами все.
3: The spanking.
1: Только яркими.
0: Gay party.
1: Играем. Мы друг друга.
0: Anal.
2: Fisting.
1: Танцуем.

0: вторые.
1: И по...
0: побежала
1: fucking come.
0: Я когда-то тоже
1: swallow.
0: И
1: ты стрел your ass.
0: Ты
1: кормила
0: в платок. А кричали мне ништяк.
1: Так как?

убежала. Со всех ног. А отвечали мне ништяк. Убежала. Со всех ног. А волку кричали мне ништяк.

0: dark fantasy.
1: С какой ты любит мне вдруг вернула ту далекую
0: next door,
1: где я любил
0: сам дек.
1: Жить без него не мог, крещение мне ништяк.
0: Так как?
1: И я люблю
0: сам дек.
1: Я оценил
0: сам так.

0: волшебный
1: гей-вебсайт.
0: И одну из них
1: do anal.
0: Про себя подумал ты такие
1: boy next door sister do anal master sister
2: Semen.
1: Boy next door.

0: выключаю ультразекс. Я включаю ультразекс. Выключаю ультразекс. Я выключаю ультразекс.
1: Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil.
2: Yes,
1: komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst
3: Fisting ist 300 bucks.
1: Ein Schnie, Schna, schnappte ich mich frei. Schnie, Schna, Schnappi.
4: Boy next door.
1: Schnie, Schna, Schnappi.
4: Boy next door. Oh.

0: Поздний вечір із окна
1: performance artists
0: зажигають світ. Скільки не пытался разобраться, я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой
1: Suction.
0: Свой
1: Boss.
0: И свой
1: ass.
0: Но как правильно
1: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни два типа одни готовы рвать этот до костей. Идут по
1: кору,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
1: Слышь.
0: И есть два типа другие никогда не оставят. Стоящие за упертый задний. Смотри, не разорви.
1: You
0: нет в темноте.
1: Like come. That turns me on.

0: сведут. Да, да. И плевал на
1: слышать. Stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы.
1: Suck.
0: Пускай.
1: Full master.
0: Всем казаться подбирать платье. После навытворять. Так что
1: dungeon.
0: Платье. И есть два типа. Другие никогда не подставят.
1: Gay sex.
0: Не скажут.
1: Don't do anal. Just lube it.
0: Платье. Смотри, не разорви.
1: You're wrong.
0: И он нет.
2: Будь готов.
1: Swallow my cum.
0: Настанет тут миг, когда ты останешься здесь один.
1: И 300 бакс.
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
1: чтобы coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебе до конца.
1: Spank.
0: Берут
1: спорта,
0: не замечая потерь. И
1: come.
0: Чиста, как слеза.
1: Master.
0: И два типа. Они могут прощать даже самых
1: смартастей.
0: И упустят момент. Внутри не разорви.
1: You ain't no.
0: You нет, и есть два типа.
1: Yeah.
0: Хватит тут на гости. Как тут по голову.

0: DJ-парти.
1: Встретиться, проблема трудная.
2: Cool dungeon.
1: Вертится.
3: Ganging up.
1: Взлетит.
4: The semen ass.
1: Суматоху.
2: Sex.
1: Нелегко.
2: Loop it up.
4: My.
1: Звенит январская
0: Санкшен
2: Каминг
1: Супруга
2: Мастер Данжен
1: И шумят
0: Лейс
1: Не видят люди
0: Гей-парти
1: Проходят мимо
0: Секс-парти
1: Теряют люди
0: Гей-парти
1: А потом не найдут
2: Фистинг
1: Еще одна Задача сложная.
2: Stick in my ass. Fucking deep.
1: Найдешь
0: gay party.
1: Но в суматохе
2: Секс.
1: Нелегко.
2: Loop it up.
4: My
0: Лейс.
1: Свинит январская
0: Санкшен
2: Coming.
1: Супруга
2: Master Dungeon
1: И шумят
0: Лейс
1: Не видят люди
0: Гей-парти
4: Oh shit
1: Проход

0: где-то есть моя сердечная, неповторимая.
1: Such good size, such good size.
0: Ее давно,
2: fuck you.
0: Но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко.
2: Loop it up, my.
0: Звенит январская
2: suction. Coming.
0: Супруга.
2: Master.
0: Чья запах.
2: Dungeon.
0: И шумят.
2: Fucking flames.

0: party.
1: Стало дорожать, зарплаты стало не хватать. Не
0: fisting
2: ass.
1: Не
2: fucking coming.
1: А возле дома у ларька теперь уж не побьешь.
2: My car.
1: Осталось
2: bondage.
1: Завязать и удавиться. А наш притончик гонит
2: огонь.
1: Никто, ребята, не поставит.
2: Next door.

0: пока. Gay party up here.
1: Но вот в компанию попал и опустился.
0: Swallow cup.
2: Как...
0: Dungeon master.

0: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты. Все, давай, успокаивайся.
1: Как?
0: Расправила и вперед.

0: Попытаюсь расставить всем. Попытаюсь понять
1: секс.
0: Или даже принять.
1: Finger in my ass.
2: 300 bucks.
0: Расставаться с тобой я
1: coming.
0: Но опять и опять. Попытаюсь
1: swallow my cum.

Когда я был гейм, они все боялись, и я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что хобы. Я не пожал им дик, потому что фингер в попе. Я не начну фестинг, с тобой болит. Это твои гандоны? Чувствует мозг, он начинает после фингер. В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гейм, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в гейм едет. Видишь мою попку в стандарт? Я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мозг, он начинает после фингер. На в жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гейм, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в гейм едет. Видишь мою попку в стандарт? Я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что мне им семена обидеть.

0: Лети высоко,
1: мистер Эквард.
0: Расправь широко свои.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: It's amazing.
0: В моем Dungeon. Другая идиллия. Новые,
1: What?
0: Новые лица. Еще одна
1: Party.
0: В поисках
1: Fisting.
0: Просто картинки. Инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий. Найду тебя снова. Снова мы будем
1: Stick fingering.

0: mooi starre. Land vrij, land vrij, liedje maya.
1: Game.
2: Dan latex glass.
0: Land vrij, land vrij. На всех ветвях
1: Гейбка
0: Ланфра-ланфра
2: Ка-ла-ти-та
0: Там свежий
1: Some dick
0: Ас густа Постель из ландыши пуста Лети в мой сердце

0: мы легкий сон, Манфред, Манфред, сорвем с ветки, как сладок Манфред, Манфред, такие
1: фэнтези,
0: так редки, Манфред, Манфред, та-ти-та, но слаще твою
1: ассу
0: и семен падает
1: my ass
0: тебе на грудь.

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной
2: oh, dungeon.
0: Я там, где была влюблена в тебя. Пряталась.
1: Finger in my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
2: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступает теплым
1: семен.
0: Эти мысли
1: turns me on.
0: Никуда от них не деться.
1: You fucking bitch.

0: Семена.
1: Как?
2: Новый
1: как?
2: Восходит на
1: My ass.
2: Новый
1: как?
2: Твоя уже стучится. Новый
1: как?
2: Все может
1: do anal.

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Dungeon Master.

0: master.
1: Finger in my ass.
2: Развесёлые язвочки.
1: That's amazing.
3: Gotcha, Dexter.
1: Do anal.
4: The semen.
5: Boy, suck some dick. Suck some dick.
2: Красиво.
1: Do anal.
4: The semen.
1: Man, fisting ass. Fisting ass.
2: Красиво. У тебя все будет.
1: Ass.
2: Будет ближе.
1: Latex glove.
2: Я хочу.
1: Cock.
2: Первый раз. И поэтому.
1: Ah.
2: Ярко-желтые.
1: Wee-wee. Master.
4: Semen.

0: Rest in peace, Billy Harrington.
1: Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
2: Я спросил
1: у Boy Next Door.
2: Где моя?
3: Billy Harrington.
1: Boy Next Door.
2: Не ответил мне, качая
4: голову.
2: Я спросил у
4: Тома,
2: где моя?
3: Billy Harrington.
4: Слэйс.
2: Забросал меня осеннюю
4: мазью.
2: Я спросил у
4: Кости,
2: где моя
3: Billy Harrington.
2: Осень мне ответила проливным
5: семенем.
2: У
5: семена
2: я спрашивал, где моя
3: Billy Harrington.
2: Долго
5: семен
2: слезы лил за моим окном. Я спросил у
4: месяца,
2: где моя
3: Billy Harrington.
2: Скрылся в
1: Данжин.
2: Нет, мне. Я спросил у
1: гей вебсайт,
2: где моя
3: Billy Harrington.
1: Гей вебсайт
2: растаяла в небесной синеве.
1: Гей,
2: ты мой единственный, где моя
3: Billy Harrington.
2: Ты скажи, где скрылась? Знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне
1: Джербал.
0: Я спросил
2: у Boy next door.
0: Я спросил
1: у Fucking slaves.
0: Я спросил у
1: Crowd boy.

0: My calm. Yeah. Stick finger. So deep. Навсегда.
1: Bang it up.
2: Навсегда.
1: Bang it up.
2: Навсегда. Время как.
0: Bad cock.
2: Улетает вдаль. Только.
0: Latex club.
2: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: ERNC.
2: Только.
0: Lube it up. I don't like what you see.
2: Я устал.
1: Wait.
2: Я устал идти. Я устал искать.
1: Pull them on me, we.
2: Я хотел.
1: Goodbye.

0: Next door.
1: Семен.
2: Любви в руках сбив.
0: Anal.
2: В кровь.
0: Come.
2: Его теперь в твоих.
3: Nice ass.
2: Не потеряй его.
3: Huh? Yeah. Smart ass. Come on. Let's go.
2: И в январе пусть бьется серый.
0: Boy.

0: Привести стойничный.
1: Next door, semen.
2: Anal. Come.
0: В твоих глазах не потеряй его.

0: вино.
1: Все по кругу снова посылаю этот и не слышу ваших затыкаю нос.

получил тогда отбитник. Я понял, я совсем один, когда открыл твой домой стоял хозяин, азиан. Он выпал меня, сказал.

0: танцую качественно целыми сутками, чтобы обеспечить свой. И я воюю с ублюдками, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, что показать.
1: Фистинг.
2: Со слезами принес мне кадры крутые.

Я вырос на Ютубе, я знаю, о чем я говорю. Когда в следующий раз будешь?

сцену царскую, шмыгнул в подобие нам от души. Мы бы разобрались без и мордобоя, и без культурно, впрочем, как всегда. Но было восемь, а нас двое, когда вся эта баланда. Но было восемь, а нас двое.

0: за... Ass.
1: А не на... Dick.
0: А мы не...
2: Coming.
0: И разбираемся, где...
2: Cock. Как... Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
2: Bondage.
0: И мы с...
2: My master.
0: И отплясали...
2: All around. Ass.
0: Выбивали как... На крылечке.
2: Semen.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
2: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим в
2: стремном,
0: как две египетские бинго. На
2: байк
0: глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруханских.
2: Гей вебсайт.
0: Когда мы поправимся от... Я застряпаю письмо. Ну ладно, я
2: Coming.
0: С пеленок, извините.

0: Бахаря, как
1: okay, на веб-сайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю,
1: okay, the semen.
0: Не хватает.
1: Oh, yeah.
0: Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
1: Master
0: очень важен честный
1: секс.

0: año.
1: Gay website.
2: Мы с тобой два белых. Для чего мы?
3: Fisting ass. Suck some dick.
2: Да не попадя, или идти путем ним. Заполнить
3: dungeon.
2: Под землю или покинуть города. Тебе, конечно, будут говорить.
3: Finger.
2: Да нет, ну
3: finger.
2: Здесь всегда.
3: In my ass. Finger. Finger. In ass. In my ass. Finger. Finger.

0: Секс.
1: Права мужчину превращает.
0: Latex Club.
1: И после
0: fisting
1: мне не обрести покой. Я
0: anal master.
1: Продам за с тобой.
2: Let's pull up our pants. Gosh, gosh, so cool. Endured the lash of the

0: Где еще такое семя? Где еще такой под одной огромной
1: данжен?
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе.
2: Coming.

0: boy next door.
1: Нейтан. Не зовут меня с собой свой
0: гей веб-сайт.
1: Где подпись на каждого?
0: Fastest thing
2: master.
1: Шатного. Там
0: гей секс
1: царит.

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто.
0: Oral Cum Shot.
1: И мне...
2: Suck Dick.
1: Нет.

0: что coming молодым, а все, что было после, просто
1: spanking.
2: Suction. Дым.
0: Я не запомнил своих и

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Семен.
0: Нам запахнет. А мы что за пазухой мы держим? Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: что, лавы ни у кого нет?
1: Надо... Dungeon?
0: Все есть, нормально, сидимся.
1: 300 баксов.
0: Есть. Ты на...
1: 300.
0: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
1: System.
2: Можно замутить как-нибудь?
3: Не знаю. Ехали все.
2: Слушай, с деньгами проблемы.
1: Latex Cloud.
2: Есть. Нахрена она мне упала?

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger.
2: This thing.
0: Ass.
1: Только я твоей.
0: Dick.

0: это все любовь.
1: Блядский хутор.
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядский хутор.
0: Не окрывал поляну, это лето, наша Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядский хутор.
0: Это все любовь.
1: Блядский хутор.
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядский хутор.
0: На рояле это лето наш.

0: Теплым фистинг.
1: Один. Ты не шепчет мне нежно.
0: Знаю, что suck some dick.
1: Другим лучше
0: stick your finger in my ass.
1: Но рядом с ним ты идешь. Я что? Думал, что ты. Что же ты сделала? Я что?

0: Как?
1: Калитба.
2: Не дам. Знакомься с моим автоответчиком.
1: Come.
2: Думаешь, твой...
1: Where is... Fuck you.
2: Ты... Fucking
1: coming.
2: Но ты не тяни мне

0: твой. Bad cocks. Anal. Где будет? Coming. Master. Делают нас. Funsless. Мы чувствуем. Finger in. Anal. Apostle.
1: Really.
2: Boss. This chick.
1: Amazing sex. And. Fisting.
0: Суза Христа.
1: Coming.
0: Гаву дому буду.
1: Do anal.
0: Пророка.

0: bondage gay website. It's all male. Suction. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm the master. Fisting is $300.
1: Hands up! Hands up! All right, guys. Yeah.
2: Лес, деревьями дал
3: дик. Ком.
2: Плод мелкими каплями прогонит
3: мать.
2: И среди всех своих остались лишь
0: 300 бакс.
2: Намятый
0: next door,
2: стеленной покрывалами. Вокруг все.

0: Billy
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно
1: Ain't
2: и устроил
1: гей-парти
2: в стиле.

0: my car.
1: Прошу лишь одного.
0: Fuck you.
1: Меня.
0: Yeah.
1: Ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу с собой.
0: Boy. Yes.
2: Let's go.
1: Зачем мне?

0: for Dungeon Master.
1: Start me up
0: for Dungeon Master.
2: А хочеш?
1: Fucking deep.
3: Ну, а кто ж не хочет? Мы навсегда хотели...
1: Hot loads.
3: За окнами.
2: Ой.
3: Я тебя...
1: Website.

0: Радио.
1: Я знаю, что в моем так много
2: Digs.
1: Точно так же, как и в вашем
3: Dungeon Master.
1: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться но за стенами все так же
2: Slaves.
1: Просят
2: Some dick.
1: Отчаяние в глазах
2: Jeez.
1: Скрипят, мы выдумаем, что
2: Okay.
1: не я
2: Boy next door.
1: Не ты, но

0: знаю, что в моем
1: Dungeon.
0: Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: Game.
0: День заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят
1: Kiwi.
0: Отчаяние в глазах
1: Bondage.
0: Скрип

0: 300 баксов.
1: Бардак молчит, а ты сякся на понтах. А помнишь, как тебе
0: stick finger in ass.

0: улыбнешься, не узнаешь только. Тебе сегодня день рождения.
1: Let's celebrate.
0: А я как босс за бутылочкой один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
2: Place Expo.

0: детка, я не дам тебе.
1: Coming.
0: Я не дам тебе душу, максимум, что это
1: boss.
0: Может быть чуть больше, если ты
1: Dungeon Master.
0: Darkness.

0: coming in my ass.
1: Стою, сломала я голову.
0: Ass.
1: Сложная задача, слишком много.
0: Coming in my ass.

0: тоже снятся страшные. Снится, что мне.
1: Stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе.
1: My ass.
0: Умерла.
1: Come.
0: Во мне оставляет следы. Я думал, что
1: come.
0: Это просто слова. Зачем лоб мою?

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay, boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hide up.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: на радио.
1: Гей вебсайт.
2: От всех
1: бой next door
2: бытовых. И теперь каждый вечер на эту
3: Dungeon
2: вывожу дрессированных
4: Slaves
2: свои.
4: Get your ass back!

0: Flash of the spanking
1: coming.
2: Suction.
1: Ass.
3: Спасибо тебе за сладкую
1: ложь.
3: Ее называют
1: Beautiful.
3: Спасибо за
1: ass.

0: ass.
1: Весна виновата, рассвет и четыре.
2: Hot blows.
1: И мы на рассвете.
0: Stick fingering ass.
1: Ласкал тебя
0: мягко.
1: Я тоже, ну ладно, прости.
3: Zark, what?
1: Спасибо тебе за сладкую
0: ночь.
1: Ее называют
0: любовь.
1: Спасибо за
0: ass.
1: Дверь, которую мог открыть любой кто-то.
2: Толстой.
1: Спасибо тебе за ласки.
0: My dick.
1: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
0: suck some dick.

0: событий, но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dick.
2: Fuck you. Fuck you.
1: That cock. That cock.

0: gay website.
1: В моем телефоне. Меня найдут, когда придут.
0: Boy next door.
1: И первым с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.
1: Ты опять же не понял.
0: Yeah!
1: Оставь меня.
0: Suck it.
1: Без мне

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя, хоть и humming с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил
1: салфон.
0: Как всегда употреблял он пожалуй два
1: бандич
0: износил и потерял. Дядя Билли, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь,
1: celebrate.
0: И учил он нас дворовых
1: на вебсайте Latex bondage.
0: Подбирать он в кармане
1: Latex glove
0: не носил.

0: ни с кого не попросил. Сколько дали, никогда не...
1: It's welcome.
0: Он полюбил. Два года износил. И потерял.

0: попробуй, я не любая мною
1: banking.
0: А как же ты?
1: Uh-huh.
2: С тобой чуть-чуть не я тоже
3: suck some dick.
4: Bonded.
2: А ты
4: gay.
2: Ой, зацепил. Хочешь, я буду
4: Dungeon Master.
2: Ты очень даже
4: horny.
2: Но я тебя
4: do anal.
2: Только скажи, хочешь, я буду
4: Dungeon Master.

0: Dungeon Master.
1: Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две. Что случается?
0: Dungeon Master.
2: Horny.
3: Do anal.
0: Dungeon Master.
3: Horny. Do anal.
2: Do anal.

0: Начальник Билли Харрингтон.
1: Вообще я с образованием. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти.
2: Тут или celebrate, или suck some dick.
1: Программа типичная. Дать взять. И каждый

0: finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится.

0: in my ass.
1: Я реально поднялся, я реальный пацан.
0: Finger in my ass.
1: Слова братан, для нашего столика черт.
0: In my ass.
1: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
0: Finger in my ass.
1: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass. When it

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду, вот есть же нормальные песни.

0: fat cock.
1: Бога должно быть ошиблось сердце мое, значит, ты в закрыто дорога.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто.

Purple Dungeon. Мы с тобой остались темными один на один. Мы окружены, и нас от дороги нет. И нам надо продержаться, пока не настанет гей секс.

0: touch me there. Anal.
1: Зеленая.
2: The semen.
1: Напоенная.
3: А я...
0: Website.
3: Чудесный.
0: Fisting.
3: Полезный.
1: Под южным.
0: Suction.
1: Вырос я.
0: Dungeon master.
1: Вот кто я.
4: Ну-ка, встаньте в ряд.

0: Трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканье
1: поплоут.
0: В тесной кабине.
1: So fucking deep.
2: Hard.

0: Гачи.
1: Июль.
2: Ой.
1: Уносит в небо. Только ты.
3: You ain't no.
1: Никому. Ждешь ты только.
4: Семен.

0: Где найти бы...
1: Да, они жили.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Нахуй. Fuck.

0: Fingers. Такие теплые. Ты пойми, что ты поцелуй.
1: Это еще не любовь, это лишь такой закон, который предупредил положенности.
0: Кабалины.
2: Гачи.
0: Июль.
2: Лейтекс.
0: Уносит.
2: Эй, ну.

0: такие.
1: Такие лунные, а соленый
0: вивит.
1: Данжен. Унося с собою мысли грустные.
2: Дополнены пух.
3: Краса.
2: Белые хлопья.
4: Симен.
0: Любовь
2: пришла. Этим летом,
0: любовь.

0: some dick.
1: На струках мы звезды.
0: Boy next door.
1: Разбили фурах проклятых.
0: Fucking slave.
1: Мы к вам заехали.
0: Suck dick.

Это пацанский мод. Не обессудь, но ты спану. Когда протянул, все мои делают.

0: мест. Помню, кто тут так, кто гниды из кадет. Буду честь. Это честь. Выстрелы на
1: Эйно. Six hot loads.

0: Coming.
1: Suction.
2: Поскромней, не позорь меня при... Покажи мне...
0: Finger in my ass.
2: Ты отпишись от всех... Я дарил тебе...
0: For my cum.
2: Научил тебя...
0: Любить...
2: Должна...
0: Swallow my cum.

0: Это все любовь.
1: Блядь, куда?
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядь, куда?
0: Накрывал поляну, это лето, наша Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь, куда?
0: Это все любовь.
1: Блядь.

0: только семена на лице.
1: Oh yeah.
0: Снова учу ли
1: gay sex.
0: Хочу только новый запах.
1: My ass. Oh yeah.
0: Right. На сцене моделью.
2: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая.
1: Door.
0: Как.
1: Ain't no horny.
0: Boy,

0: finger in my ass.
1: Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось?
0: Ведь надо sucks.

0: я не
1: suck dick.
0: Я
1: do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый гей не идет играть в
1: is my
0: только мертвый гей не идет играть
1: в is my day.

0: сложив наш
1: Пятак.
0: Третий день
1: Фистинг.
2: Гей.
0: Лежит и
2: Уи-уи.
0: Танцевать не идет. Только мертвый
2: Гей.
0: Танцевать не идет.
2: Уи-уи.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master.
2: I asked.
1: Даже мертвый гей услышал и пошел.
3: Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: Latex pants.
1: Светофоры, они ночью слепят.
0: Boy next door.
1: Finger.
0: Suck some dick. Latex gloves.

0: ourselves off, endured the lash of the spanking as we can.
1: Баю, баю, должны все
2: Master.
1: Ночью Баю, баю, завтра будет
2: секс.
1: И опять за день мы устали
2: Fisting.
1: Скажем
2: Van.
1: Спокойной ночи.

0: очень. Я стан с пола под покровом. Цвет
1: именно.
0: Голубые очи, пакуй.
1: Lakers Club.
0: Утром рейс на
2: Sunshine.
0: Пускай вечер нас подождет.
1: Just loop it up, that turns me on. Lolly.

0: fucking coming. Control master.
1: Ты не и тот бесстрашный терминатор уничтожит даже его набитый мышцы
2: семен
1: залиты. Тело все его побрито. Он готов смертельный.

сражений с собой. Каждый боец тут натренированный. Сотни приемов и антифронтных. Лучшие и нас и вместе собраны. Нас тут друг с другом тут бой. В этот тир бойцы быстро созданы. Кто никогда и не был опознан. Из сражений разорваны. Кто же из них крутой?

Тяжелі з тобою. Кожен поїзд тут натренірований сторін прийомом і натренірованих лужів. І місті собраних на секс. Друг друга тут бой. Бойці быстро созданы, кто никогда и не был опознан. Из сражения разорваны, кто жизнь их на данже крутой. Каждый бой тут натренированный, сотни приемов и натренированных лужив. И вместе собраны на секс.

0: trade.
1: Cut toy mysli strana.
2: Mr. Affleck in ass.
1: Ukošená.
2: Wrong.
1: Bevala zastrivale.
2: Как movies are.
1: Сыны. Что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
3: гей вебсайт
1: упавший со своим со своим.
4: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
5: семен.
4: Пусть будет нашим без ума с ТикТока и

не учатся ничему и учиться не хотят. Американского насмотрелись или устраивает от жадности. Ты ему про... Он тебе про... Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока не разбросает.

Production и Vivi TV представляют. Орёт матом, когда за гей-вебсайтом.

0: сосать.
1: Если б я был гей, я б имел трех и тройной
2: fucking cunt,
1: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
2: секс
1: и забот. Ах, спаси.
3: Macabre.
1: Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
2: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
2: Fisting.
3: Boy.
1: Ой, штопает.
3: My ass.
1: Hot loads. Красота, что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
3: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
3: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько
3: Лейс.
1: В самый раз? Три или...
3: Май бой.
1: На вопрос, на такой, есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door. Бой.
1: Неплохо очень.
3: Fisting my ass.